0: Hey, this is Duff McKagan, and you are listening to Anti Radio.
1: Гвязды рока в Анти Радио.
2: Спонсором программы были Militaria.pl.
1: Анти Радио.